будет капорт или в кольцо для унитреза. Ты же будешь здесь, чтобы ты не подвернулся.